важить у себе животворно унося, уловляя змеев гнездом, натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинай же уязвившего всемирный род.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отщался еси, и к крещениям царевым не преклонен отнюд был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель, я провидением послан был. При нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой. Теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя

вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

Что же делать мне, не готовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравою. Жизнь моя была

Господь веру правую, и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу негде голову,

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пуская пулю, Игорь, в твое сердце, они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

никто не одолеет правды Божьей. Как солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся на Руси. Их жизнь и смерть отчизны

Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь отдавший служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые предав идеалы созидателей светлой Руси, растеряли душу.

не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы, те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

слились, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, убивающий тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

А теперь наяву увидал, видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор, но враг продвигает от.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги.

К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынако Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду. Возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи. Еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоя. Да не погубишись нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогошай подуша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господни, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святые Его. Яко скрый мя в селении своем в день зов моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожрог в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориши я и не созиждиши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможе ми, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны овны, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер водворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мило истление. Еда исповестся Тебе перст, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя. Буди ми в Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Божий истины. Возненавидел иси хранящие суеты вотче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражи. Поставил иси на пространне нозе мои, помилуй мя, Господи, як оскорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моей я, внегда возва к Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни иже оставившися беззакония и иже прикрившися греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на тебя очи мои. Не будете я, как конь и меск, им же не есть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши их, и несен достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления, единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тебя молю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився. И множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благи Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сей, нам преданный сей. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благи Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя и нечистой во мне помыслы. Ты, боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист святому мученику Вонифатию. Избранный воине Христов, венцем славы украшенный, мученической смертью вечной смерти избавивайся, от мрака греховного отвратившийся и к вечному свету пришедай, прими моление наше в похвалу Тебе приносимое, и нас избави от сетей лукавого врага нашего, да Тебе с радостью победную зовем. Радуйся, Вонифатие, мученичи многострадальный. Ангелом светлым, огнь мучений твоих, росою благодати угасившим, огражден был еси страдальче Христов Вонифатие, да никогда, яко грешник нераскаянный погибнеши, и пред Господем в одежде брачней предстанеши, научи нас, облещися в светлые ризы святости Тебе зовущих. Радуйся, жизнь за Христа давай, радуйся страданиям Его подражавай, радуйся, очи свои к Богу обративай, радуйся, волю свою в добродетелях укрепивай, радуйся, рабе Христов верный, радуйся, святый конец жития своего приемый, радуйся к покаянию сердца обращай, радуйся ко Христу пути истинному приводяй, радуйся, Духом Святым просвященный, радуйся соблазнами мира сего непрельщенный, радуйся, змея лукавого посрамивый, радуйся, святых лик возвеселивый, радуйся, Вонифатия, мученичи многострадальный. Видя многомятежие мира сего и печали земные, и сия вся, яко прах вменив, к премирным возвел еси ум твой страдальче Христов, на высоту богоразумия вошед Христа Бога пред всеми исповедал еси, и ныне души всех во гресех погибающих к милосердному Господу завеши, да во смирении покаются и во слезах умиленно Ему вопиют. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разум трезвением укрепил еси, и страстей пламень покаянием угасил еси, Вонифатие предивный, от запада на восток из Рима пришел еси, спострадати Господу Иисусу Христу, намерение святое нося, да благодать Тебе преизобилует, и нас ныне в храм Божий привлекл еси, Тебе глаголющих. Радуйся, страсти побурати научаяй, радуйся отчаянным надежду спасения подаваяй, радуйся, суету жизни земные познавай, радуйся, страдания своя предсказавай, радуйся, трезвящихся от раду и ободрения, радуйся, немощных волею укрепления, радуйся, яко тобою от пьянства отвращаемся, радуйся, яко тобою к Богу обращаемся, радуйся, исцеление источнище неисчерпаемый, радуйся, чудес сокровище неоскудеваемое, радуйся, научай нас, присно возносите ум наш к Богу, радуйся, обрети истинную от грехов свободу, радуйся, Вонифатие, мученичи многострадальный. Сила милосердия Божья неизреченная, на Тебе открыся, ибо жития Твоего мученича, дивное повествование явно нам сказует, како вели грешницы милостиво Отцем нашим Богом приемлются, егда Ему покаяние принесут, тако и Ты Богу угодил еси, и вместо горькие смерти вечную жизнь приял еси, научи нас Богу петь и всегда, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имея ныне радость вечную в небесных селениях, и нас грешных на земли не забывайши мученичи Христова Нефатия, мы же, труждающиеся и обременении, к Тебе прибегаем, не остави нас сирых и недужных, помощи у Тебе просящих, но мольбы наша на алтарь небесный принеси, да радостно Тебе зовем. Радуйся ближнего, яко себе самаго возлюбивый, радуйся во гресех сердце свое неужесточивый,
Радуйся, странником и путником, со всяким тщанием служивый, радуйся, яко сего ради нощью, стогны града обходивый, радуйся, богатая, милосердию научаяй, радуйся, сирая и вдовицы защищаяй, радуйся, бедствующим, добрый предстателю, радуйся, за обидимых и уничижаемых, присный ходатаю, радуйся, нестерпимую жаждую пьянства полимая, трезвением прохлаждаяй, радуйся, вина ради обнищавшая, к трезвению призываяй, радуйся, жены рыдающие, утешаяй, радуйся, слезы их ко Господу приносяй, радуйся, Ванифатие, мученичем многострадальный. Бури греховные тебе не потопиша, ниже волны страстей покрыша мученича Христов, не погибл еси, но ко Христу пришел еси, и жизнь свою, яко жертву благовонную, ему, сладчайшему Спасителю нашему, принесли еси. Молися, убо, да и мы, в житейском море сущие, к тихому пристанищу, Господу Спасителю претецем, во умилении зовуще. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слышим и мы евангельскую притчу, как облудный сын на стране далече имение свое иждивый, от глада душевного в себе пришед, в объятия отче притече, в покаянии завый, отче, согреших на небо и пред тобою, тако и ты, мученичи Ванифатие, не погуби в себе, но от рожец греха отратився, ко Христу обратился иси, мы же исправлению твоему радующися, поем тесице. Радуйся, глад крепок, в работе страстем испытавый, радуйся Христа Бога, яко хлеба живаго взалкавый, радуйся, пречистые крови Его, яко истинного пития приобщивыся, радуйся, яко преславным мучеником приложивыся, радуйся на крылех трезвения к Богу возлетевый, радуйся сердце свое горе имевый, радуйся ко Господу силою животворящего креста пришедый, радуйся, яко приял еси венец победы, радуйся, души наше сокровище нетленное, радуйся, церкви нашей украшение многоценное, радуйся, красоты мира сего отверги, радуйся, греховную одежду с себе совлеки, радуйся, Ванифатие, мученичи многострадальный. Боготочную кровь Христову за всех нас недостойных и кровь мученическую за Христа пролиянную памятующие, сице тебе вещаше, Аглаида, сам веси, сколь многими грехми осквернениесь мы и о будущем жития нашего небрежем, аз же от божественного мужа слышах, яко мученику мощи спасение даруют, иже мученика, яко хранителя и ходатая пред Богом имать, и мы тебе глаголем, ты еси наш хранитель и ходатай пред Господем нашим, ибо со ангелы предстоишь и пресвятей Троице поя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видим ныне и разумеем, како сии глаголы Аглаиды душу твою пробудиша, и ты к воздержанию призвал еси себе, мученичи Ванифатие, и нам помози подражать и тебе, да не погибнем в пучине беззакония потопляеми, но радостно тебе зовем. Радуйся от страстей, яко от погибельного сна пробудивися, радуйся от уз греховных свободивися, радуйся сомневающихся в милосердии Божьем обличения, радуйся бесконечные радости утверждения, радуйся, зови нас к подвигу воздержания, радуйся ты, бо знаменем креста посекла еси страстей взыграния, радуйся, стяжавай себе вечное имение, радуйся и нас пробуждая к труду спасения, радуйся, яко винное веселье презрел еси, радуйся, яко плотские раны, яко бесплотен претерпел еси,
Радуйся за исповедание Христа от врагов избиенный, радуйся нестерпимым огнем за Него опаленный, радуйся, Ванифатия, мученичем многострадальный. Проповедница поклонения святым мощем явися, Аглаида, госпожа твоя страдальчих Христов, егда послать тя на восток святые мощи мучеников, за веру Христову пострадавших принести, ими же благодеяния источаются обильно, и вечное спасение подается всем, к мученическому лику усердно притекающим, дашь и нам утешение от Господа прияти, Ему же ангельскую песнь приносим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Воссиял еси нам, яко звезда незаходимая, дивным житием Твоим мученище преблажение, иго Христово легкое и вседорогое, на себе приемы и спасение получивый, пути Бо благочестия без Христа Господа обрести никак уже возможно есть, тем же и нас молитвами Твоими в горние убители приведи, тя восхваляющих сице. Радуйся, закона Христова, скрижаль Бога начертанная, радуйся, молитвку Господу, мира благоуханное, радуйся, правая веры Христовой, столпе огненной, радуйся, честные венчи от заповедей Божиих, яко же от камней дорогих устроенный, радуйся, трезвение лествицы небовосходная, радуйся, болезни и раны врачуя и греховные, радуйся, як от Господа Иисуса Христа благодать и силу приял еси, радуйся, як свет Христов нам воссиял еси, радуйся воздержанием от грехов освящать и праздники нас научай, радуйся от смертного вина нас охраняй, радуйся, умышленные страстьми, светом Христовым оживляй, радуйся ты, к новому житию призывай, радуйся, Ванифатия, мученичи многострадальный. Хотя ты идти от дому своего в путь на восток, кончину жития твоего предрекли си достохвальне, Аглаиде глаголя, госпоже моя, прими мое тело за Христа мучимое, егда его принесут ти, в души твоей мысли за Христа пострадать и тая, ему сокровенно молился и си, и нашу веру укрепи, да будем готовы и мы, и я ради страдати, Господу поющая.

преднем своим, мы же чистоту сердца твоего, дивный Вонифате зряще, вопиемте. Радуйся, святых мощей почитателю, радуйся, благоговение образа нам подателю, радуйся, бесчинств хранитеся нам повелевой, радуйся, вся у них же сынове века сего радуется презревой, радуйся, известный наш помощниче, радуйся, благих намерений таинниче, радуйся всем бурющимся со грехми покровителю, радуйся покаяние нашего пред Богом поручителю, радуйся, яко твоими молитвами Господь оставляет прегрешения, радуйся, помогая нам терпеть и скорби, и поношения, радуйся, ликом ангельским сотворивый радость и удивление, радуйся, духов злобы приведи в посрамление, радуйся, Вонифатие, мученичи многострадальный. Странно тебе бысь языческое идолом служение, и ты, святый мученичи, в Тарс пришед, не преклонил еси колен пред богами чуждими, но апостолом показался еси ревнитель, тем же молись заны, да возгоримся и мы огнем любви ко владыце Христу, поюще всегда «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» Весь распалился еси ревностью и святою, хуление на Господа не терпя, и исполнился еси Духа Божия, у ослепления и безумия поклоняющихся ложным Богом обличая, сего ради, царь нечестивый, казнь наведе на тя, мученича горькую, бичми нестерпимо бия, и раны нанося неисцельные, мы же тебе похвалу поем». Радуйся, зловерия, обличителю дерзновенный, радуйся в правду Божию, аки в броню обличенный, радуйся, яко кости твоя от ран за Христа обнажахуся, радуйся, яко чистота души твоя тогда открышася, радуйся, яко наследовал еси небесное селение, радуйся, яко и ныне обличаешь и злых человек на Христа хуления, радуйся за Христа острыми тростьми прободаемый, радуйся сада райского цвете неувядаемый, радуйся, яко злато горнилом язв очищенный, радуйся за Христа ударенный, радуйся кончиной своею Богу угодивый, радуйся даже до смерти мученическия Его возлюбивый, радуйся, Вонифатие, мученичи многострадальный. Всего себе Господу Богу предав, страстотерпче Христов, егда нечестивый царь повели раскрыть уста твоя, и олово кипящее влити, руцы свои воздвиглись и к небу, так умоляся, Господи Боже мой, Иисусе Христе, укрепи вы меня в муках, прибуди и ныне со мною, моя страдание облегчи, и не остави меня одолену быть и лукавым князем, тем и нас, любви ко Христу научаешь, поющих Богу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вети суе мудрени, да рекут нам, как у олова роженное, гортани твоя не упали, ниже и наго вреда тебе сотвори, мученичего Вонифатие, от Господа Бо знамение победы, над мучителем просил еси, и сие знамение тебе дано бысть, сего ради все чудящиеся восклицаху, вели есть Иисус Христос, веруем в тя, Господи, мы же славим тя, мученичи. Нечестице. Радуйся, яко тобою верни просвещаются, радуйся, яко тобою от постыдной смерти избавляются, радуйся во едином Христе утешение полагай, радуйся во страданиях призывать и Бога научай, радуйся, яко мучителей тебе не превозмогоша, радуйся, яко страсти тебе не побороша, радуйся ты, бо терния грехов себе попалил еси, радуйся ты, бо гнем не упален прибыл еси, радуйся присно живый, страстотерпче радостный,
Радуйся, молитвенниче наш.

Сны, радуйся, яко тобою очиса грехми ослепленные отверзаются, радуйся, яко помощью твоею печали на радость прилагаются, радуйся, Ванифатие, мученичи многострадальный. Спасен быть и восхотев, пламени вожалел еси до конца за Господа пострадати, мученичи Ванифатие, ему же и возопил еси. Господи, Господи, Боже мой, сподоби мя милости Твоих, и буди ми помощник, да за беззаконие моя, безумно содеянное, враг не преградит ми путь к небеси, прийми с миром душу мою, вчини мя с мучениками, кровь за тя пролиявшими, и веру до конца соблюдшими, и ныне вопиющими ти». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Стена крепкая, козьми врага неудоленная, прибыл еси до конца мученичи Христов, егда же глава твоя в телесе осечена бысть, о чудесе, абие кровь и млеко из раны твоей стекоша, яко и неверным чудо сие зрящим Христа прославите и с нами звати тебе». Радуйся, яко мучение Твое зряще, множество людей ко Христу обратишеся. Радуйся, яко Тебе ради на князя злобы, они устремишеся. Радуйся, Твоя бо кончина, просвети умы помраченные. Радуйся, Твоя бо славная смерть, воскреси совести во гресех погребенные. Радуйся, нераскаянных грешников обличения. Радуйся, волею расслабленных от вина исцеления. Радуйся, внущи неведения блуждающих в разумление. Радуйся, златая удица из глубины грехов, влекущая ко спасению. Радуйся, як от Бога в молитвах услышан был еси. Радуйся, як в небеснем царствие вселился еси. Радуйся, Порфирую, от кровей твоих обличенный, радуйся, яко зриши ныне свет неизреченный, радуйся, Ванифатие, мученичи многострадальный. Пение немолчное приносишь и Господеви, мученичи Ванифатие, с мученическими лики Пресвятей Троице предстоя, за ню же себе предал еси, да и мы, души своя, аки невесты украсивше, нетленному жениху Христу представим со священную песнею «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Свет любви и по смерти воссиял еси, Ванифатие дивный, егда бо, друзи, твою сеченную главу обретше, плакахосю горько глаголюще, рабе Христов, забуди нам грех неправедного осуждения и безрассудных руганий наших, тогда лик твой, яко лучами живыми просветися, прощение им являем, сего ради с любовью тебе зовем. Радуйся, имея уста кротости сладковещанные, радуйся любви вместилище пространное, радуйся у тебе, бо веселится церковь со своими чады, радуйся ты, бо пришел еси к Вышнему Небесному Граду, радуйся в смерти своей апостолом равный, радуйся ревностью по Бозе преславный, радуйся житейские молвы, обличая и злые сплетения, радуйся всех нас от вражия, избавляя и ловления, радуйся ты, бо защищаешь и неправедно гонимая, радуйся пред престолом Господним, лампада неугасимая, радуйся по заповеди Христовой и врагов возлюбивой, радуйся злословия и клеветы невочтоже вменивой, радуйся, Ванифатие, мученичи многострадальный. Благодать исцелений то чаще мощи Твоя, егда к Риму приближахуся, ангел Господень явися, оглаиди глаголя, бывшего ти древле раба, ныне же нашего брата Иисуса служебника прими, яко же владыку и упокой добре, да греси Твоя оставится,
Той, бо с нами ныне в небесех поет Всевышнему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Поюще чудеса Твоя, храм дивный созда Тебе, войне Христова Глоида, в нем же и мощи Твоя положи, и сама богатство нищим раздавши, и 15 лет в подвизях поста и покаяния поживши, лика святых достиже, тем же величающие чудеса Твоя, прославляем Тя сице. Радуйся, душу свою, сотворивый храм Богу прекрасный, радуйся чудных Божиих дел, книга ясная, радуйся от внезапной смерти избавляй, радуйся скорбные жены, от злых пьяниц ограждай, радуйся, падшие к восстанию от грехов призывай, радуйся, свет чистоты им подавай, радуйся, ты, бо укрощаешь из страстей огневицу, радуйся тобою, бо оставляем греховную темницу, радуйся, малые чада, от соблазнов мира соблюдай, радуйся, ты, я Христову учению наставляй, радуйся, вестниче трезвости, вовеки прославляемый, радуйся, угодничий Христов, присно почитаемый, радуйся, Ванифатия, мученичи многострадальный. О, преславный мученичи Христов, Ванифатия, прими от нас сие малое похвальное приношение, еже пред иконою Твоею колено преклонше, и руцы свои к Тебе простерши, Тебе ныне приносим, и даруй нам Твое пред Господем заступление, наипаче же погибающим от пьянства братьям нашим исцеление не спасли, и жития благаго начало положите всех нас подоби, да спасение улучивши молитвами Твоими, вовеки восхвалим Бога, поющего Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О, преславный мученичи Христов Ванифатия, прими от нас сие малое похвальное приношение, еже пред иконою Твоею колено преклонше, и руцы свои к Тебе простерши, Тебе ныне приносим, и даруй нам Твое пред Господем заступление, наипаче же погибающим от пьянства братьям нашим исцеление не спасли, и жития благаго начало положите всех нас подоби, да спасение улучившим молитвами Твоими, вовеки восхвалим Бога, поющего Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О, преславный мученичи Христов Ванифатия, прими от нас сие малое похвальное приношение, еже пред иконою Твоею колено преклонше, и руцы свои к Тебе простерши, Тебе ныне приносим, и даруй нам Твое пред Господем заступление, наипаче же погибающим от пьянства братьям нашим исцеление не спасли, и жития благаго начало положите всех нас подоби, да спасение улучивши молитвами Твоими, вовеки восхвалим Бога, поющего Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ангелом светлым, огнем мучений Твоих, росою благодати угасившим, огражден был и сестрадальче Христов Ванифатия, да никогда, яко грешник нераскаянный погибнеши, и пред Господем в одежде брачней предстанеши, научи нас, облещися в светлые ризы святости, Тебе зовущих. Радуйся, жизнь за Христа отдавай, радуйся страданиям Его подражавай, радуйся, очи свои к Богу обративый, радуйся, волю свою в добродетелях укрепивый, радуйся, рабе Христов верный, радуйся, святый конец жития своего приемый, радуйся к покаянию сердца обращай, радуйся ко Христу пути истинному приводяй,
Радуйся Духом Святым Просвященный, радуйся соблазнами мира сего непрещенный, радуйся змея лукавого посрамивый, радуйся святых лик возвеселивый, радуйся Ванифатье, мученичем многострадальный. Избранный воине Христов, венцем славы украшенный, мученическую смертью, вечной смерти избавивайся, от мрака греховного отвратившийся, и к вечному свету пришедай, прими моление наше в похвалу Тебе приносимое, и нас избави от сетей лукавого врага нашего, да Тебе с радостью победную зовем. Радуйся, Ванифатье, мученичи многострадальный. О многострадальный и всехвальный мученичи Ванифатье, ко Твоему заступлению ныне прибегаем, молений нас, поющих Тебе, не отвержи, но милостиво услыши нас. Вишь, братья и сестры наша, тяжким недугом пьянства одержимая, вишь, того ради от Матери Своей Церкви Христовой и вечного спасения от падающая. О, святый мученичи Христов Ванифатье, коснися сердец их, данную ти от Бога благодатью, скоро восстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Господа Бога, Его же ради страдал еси, да простив нам согрешение наше, не отвратит милости Своя от сынов Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии, да поможет Своею десницею трезвящимся спасительный обет Свой до конца сохранить, в дни и в ночи о нем бодрствующее, и добрый ответ о нем воздать и на страшном судище. Прими, угодничи Божий, молитвы матерей, о чадях своих, слезы проливающих, жен честных, о мужах своих рыдающих, чад сирых и убогих, от пьяниц оставленных и всех нас, и да приидет сей вопль наш молитвами Твоими ко престолу Всевышнего, даровать и всем по молитвам их здравие и спасение души телес, наипаче же Царствие Небесное». Покры и субледи нас от лукавого ловления и всех козней вражьих, в страшный же час исхода нашего, помози прийти непреткновенно воздушное мытарство и молитвами Твоими избави вечного осуждения. Умоли же Господа даровать и нам к Отечеству нашему любовь нелицемерную и непоколебимую пред врагами Церкви Святые, видимыми и невидимыми, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь. О всехвальный мученичи Ванифатье, кия песни воспоемте вечную красотою украшенному, ки венец сплетем светлостью одеянному, ки дары принесемте всеми благами обогащенному, вся убо с любовью приемлюши, и словес красное и сладкое пение, и честные дары, свящи, елей и кадило благоуханное. Но ничто же так уть и угодно бывает, яко житие непорочное, нрав благий, душа чистая, сердце кроткое, тело чистотою освященное, любовь к Богу теплая и к ближнему нелицемерная, молитва частая и прилежная, воздыхание умиленное, страстей умышление, очесть целомудрие, язык и воздержание, настоящих благ презрение и будущих желание, о смерти поучение, воскресение чаяние, вечных мук трепетание, Царство Небесного всерадостная надежда, сими дарми нам не спасли, святый мученичи, угодите Господи в Его имя Твое вседрагое, да сподобимся Отце щедрого Бога, богатые милости, Твоим предстательством и теплым заступлением,
от озлобления видимых и невидимых враг нас избави, да в настоящем веце мирное и безмятежное житие поживем, в будущем же всерадостного и бесконечного царствия причастницы будем во веки веков. Аминь. О, святый угодничий Христов, страстотерпче и мученичий Ванифатия, душею на небеси предстояй престолу Божию, и трипостасные славы Божией наслаждайся, икону и святою на земли в божественных храмах пребывай, и данную ти свыше благодатью различные источая чудеса, призри милостивым Твоим оком на предстоящие люди и честней Твоей иконе умильно молящиеся и просящие от Тебе целебные помощи и заступления, и спроси душам нашим оставление согрешений, сердцем сокрушенным и духом смиренным Тебе ходатая милостиво, ко владыце и молитвенника заны грешные призываем, яко приялися от Него недуг, дуги отгоняти и страсти исцеляти, Тебе убо просим, не презри нас недостойных молящихся Ти и Твоя помощи требующим, буди нам в печалях утешитель, страждущим от пьянства врач и исцелитель, во славу Божию трезвящимся скорый покровитель и готовивший предстатель, исходатайствуй всем вся, яжеко спасению полезная, яко да Твоими ко Господу Богу молитвами, получивши благодать и милость, прославим всех благих источника и дородателя Бога, единого в Троице святей славимого, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

двери стучат копыта. И по земле без пастыря придет заблудших душ.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

всех избавить нас. Если кто-то с благой надеждой сумасшедших решит спасать,

всех спаси. Всем от Бога дано нам право Его чадами снова стать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею друг.

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя, после блудных своих затей, убивают еще в утробе не родившихся в мир детей. Правовую державу строят

места. Дав. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков нет.

Бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж очень.

на двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.

присмилувай ги веков амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилувай веки веков амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги на...

К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю Тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтеся на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господне, сядни живота моего. Зреть ими красоту Господню и посещать и храм святые Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну, и

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздейте ми руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци мене согрешники и сделающими неправду не погуби мене, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разориши я и не созиждиши я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи мне и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны Они, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер утворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходить ими во истление. Еда исповестся Тебе перст, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятия мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Боже истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей, поставил иси на пространне нозе мои. Помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех выступлением моим отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на тя очи мои. Не будете я как конь и меск, им же не есть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь, о Господе, и радуйтесь, праведней, и хвалитесь, все правее.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои, Тебе припады и вопия недостойны. Согреши, Господи, согреши их, и несем достоин возреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благие Господи. Ниже да рекут в руки наша пришел Иси и нам предан Иси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благий Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты, боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист святому мученику Вонифатию. Избранный воине Христов, венцем славы украшенный, мученической смертью вечной смерти избавивайся, от мрака греховного отвратившийся и к вечному свету пришедай, прими моление наше в похвалу Тебе приносимое, и нас избави от сетей лукавого врага нашего, да Тебе с радостью победную зовем. Радуйся, Вонифатие, мученичи многострадальный. Ангелом светлым, огнь мучений твоих, росою благодати угасившим, огражден был еси страдальче Христов Вонифатие, да никогда, яко грешник нераскаянный погибнеши, и пред Господем в одежде брачней предстанеши, научи нас, облещися в светлые ризы святости Тебе зовущих. Радуйся, жизнь за Христа давай, радуйся страданиям Его подражавай, радуйся, очи свои к Богу обративай, радуйся, волю свою в добродетелях укрепивай, радуйся, рабе Христов верный, радуйся, святый конец жития своего приемай, радуйся к покаянию сердца обращай, радуйся ко Христу пути истинному приводяй, радуйся, Духом Святым просвященный, радуйся соблазнами мира сего непрельщенный, радуйся, змея лукавого посрамивый, радуйся, святых лик возвеселивый, радуйся, Вонифатие, мученичи многострадальный. Видя многомятежие мира сего и печали земные, и сия вся, яко прах вменив, к премирным возвел еси ум твой страдальче Христов, на высоту богоразумия вошед Христа Бога пред всеми исповедал еси, и ныне души всех во гресех погибающих к милосердному Господу завеши, да во смирении покаются и во слезах умиленно Ему вопиют. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разум трезвением укрепил еси, и страстей пламень покаянием угасил еси, Вонифатие предивный, от запада на восток из Рима пришел еси, спострадати Господу Иисусу Христу, намерение святое нося, да благодать Тебе преизобилует, и нас ныне в храм Божий привлекл еси, Тебе глаголющих. Радуйся, страсти поборати научаяй, радуйся отчаянным надежду спасения подаваяй, радуйся, суету жизни земные познавай, радуйся, страдания своя предсказавай, радуйся, трезвящихся от раду и ободрения, радуйся, немощных волею укрепления, радуйся, яко тобою от пьянства отвращаемся, радуйся, яко тобою к Богу обращаемся, радуйся, исцеление источнище неисчерпаемый, радуйся, чудес сокровище неоскудеваемое, радуйся, научай нас, присно возносите ум наш к Богу, радуйся, обрети истинную от грехов свободу, радуйся, Вонифатие, мученичи многострадальный. Сила милосердия Божья неизреченная, на Тебе открыся, ибо жития Твоего мученича, дивное повествование явно нам сказует, како вели грешницы милостиво Отцем нашим Богом приемлются, егда Ему покаяние принесут, тако и Ты Богу угодил еси, и вместо горькие смерти вечную жизнь приял еси, научи нас Богу петь и всегда, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имея ныне радость вечную в небесных селениях, и нас грешных на земли не забывайши, мученичи Христов Вонифатие, мы же, труждающиеся и обременении, к Тебе прибегаем, не остави нас сирых и недужных, помощи у Тебе просящих, но мольбы наша на алтарь небесный принеси, да радостно Тебе зовем.
Радуйся, ближнего, яко себе самаго возлюбивый, радуйся во гресех, сердце свое неужесточивый, радуйся странникам и путникам со всяким тщанием служивый, радуйся, яко сего ради нощью стогны града обходивый, радуйся, богатая, милосердию научаяй, радуйся, сирая и вдовицы защищаяй, радуйся бедствующим добрый предстателю, радуйся за обидимых и уничижаемых присный ходатаю, радуйся нестерпимую жаждую пьянства полимая, трезвением прохлаждаяй, радуйся вина ради обнищавшая, к трезвению призываяй, радуйся жены рыдающие утешаяй, радуйся слезы их ко Господу приносяй, радуйся Ванифатие, мученичем многострадальный. Бури греховные тебе не потопиша, ниже волны страстей покрыша мученича Христов, не погибл еси, но ко Христу пришел еси, и жизнь свою, яко жертву благовонную, ему, сладчайшему Спасителю нашему, принесл еси. Молися, убо, да и мы, в житейском море сущий, к тихому пристанищу, Господу Спасителю притецем, во умилении зовуще. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слышим и мы евангельскую притчу, как облудный сын на стране далече имение свое иждивый, от глада душевного в себе пришед, в объятия отче притече, в покаянии завый, отче, согреших на небо и пред тобою, тако и ты, мученичи Ванифатие, не погубив себе, но от рожец греха отратився, ко Христу обратился иси, мы же исправлению твоему радующися, поем тесице. Радуйся, глад крепок, в работе страстем испытавый, радуйся Христа Бога, яко хлеба живаго взалкавый, радуйся, пречистые крови Его, яко истинного пития приобщивыся, радуйся, яко преславным мучеником приложивыся, радуйся на крылех трезвения к Богу возлетевый, радуйся сердце свое горе имевый, радуйся, яко Господу силою животворящего креста пришедый, радуйся, яко приял еси венец победы, радуйся, души наше сокровище нетленное, радуйся, церкви нашей украшение многоценное, радуйся, красоты мира сего отверги, радуйся, греховную одежду себе совлеки, радуйся, Ванифатие, мученичи многострадальный. Боготочную кровь Христову за всех нас недостойных и кровь мученическую за Христа пролиянную памятующие, сице тебе вещаше, Аглаида, сам веси, сколь многими грехми осквернениесь мы, и о будущем жития нашего небрежем, аз же от божественного мужа слышах, яко мученику мощи спасение даруют, иже мученика, яко хранителя и ходатая пред Богом имать, и мы тебе глаголем, ты еси наш хранитель и ходатай пред Господем нашим, ибо со ангелы предстоишь и пресвятей Троице поя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видим ныне и разумеем, како сии глаголы Аглаиды душу твою пробудиша, и ты к воздержанию призвал еси себе, мученичи Ванифатие, и нам помози подражать и тебе, да не погибнем в пучине беззакония потопляеми, но радостно тебе зовем. Радуйся от страстей, яко от погибельного сна пробудивися, радуйся от уз греховных свободивися, радуйся сомневающихся в милосердии Божьем обличения, радуйся бесконечные радости утверждения, радуйся, зови нас к подвигу воздержания, радуйся ты, бо знаменем креста посекла еси страстей взыграния, радуйся, стяжавый себе вечное имение,
Радуйся и нас, пробуждая к труду спасения. Радуйся, яко вину и веселье презрел еси. Радуйся, яко плотские раны, яко бесплотен претерпел еси. Радуйся за исповедание Христа от врагов избиенный. Радуйся нестерпимым огнем за него опаленный. Радуйся, Ванифатия, мученичем многострадальный. Проповедница поклонения святым мощем явися, Аглаида, госпожа твоя страдальчих Христов, егда послать тя на восток святые мощи мучеников, за веру Христову пострадавших принести, ими же благодеяния источаются обильно, и вечное спасение подается всем, к мученическому лику усердно притекающим, дашь и нам утешение от Господа прияти, ему же ангельскую песнь приносим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Воссиял еси нам, яко звезда незаходимая, дивным житием твоим мученичье преблажение, иго Христово легкое и вседорогое, на себе приемы и спасение получивый, пути Бо благочестия без Христа Господа обрести никак уже возможно есть, тем же и нас молитвами твоими в горние убители приведи тя восхваляющих сице. Радуйся, закона Христова, скрижаль Бога начертанная, радуйся, молитвку Господу мира благоуханное, радуйся, правая веры Христовой, стопе огненной, радуйся, честные венчи от заповедей Божиих, якоже от камней дорогих устроенный, радуйся, трезвение лествицы небовосходная, радуйся, болезни и раны врачуя и греховные, радуйся, як от Господа Иисуса Христа благодать и силу приял еси, радуйся, яко свет Христов нам воссиял еси, радуйся воздержанием от грехов освящать и праздники нас научай, радуйся от смертного вина нас охраняй, радуйся, умышленные страстьми, светом Христовым оживляй, радуйся ты, я к новому житию призывай, радуйся, Ванифатия, мученичье многострадальный. Хотя ты идти от дому своего в путь на восток, кончину жития твоего предрекли си достохвальне, Аглаиде глаголя, госпоже моя, прими мое тело за Христа мучимое, егда его принесут ти, в души твоей мысль за Христа пострадать и тая, ему сокровенно молился и си, и нашу веру укрепи, да будем готовы и мы, и я ради страдати, Господу поюще. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Дивному и преславному исправлению Твоему не веруя, по мысли лукавое в сердце своем Аглаида, грехом бухуления оболгати те хотящи, так отвещати, ныне не глумление время, братья, но благоговение ведай будем, яко мощи святые имоши носите, Господь же да послет ангела своего пред тобою и направит стопы твои милосердием своим. Мы же чистоту сердца твоего, дивный Ванифатия зряще, вопиемте. Радуйся, святых мощей почитателю, радуйся, благоговение образа нам подателю, радуйся, бесчинств хранитеся нам повелевой, радуйся, вся у них же сынове века сего радуется презревой, радуйся, известный наш помощниче, радуйся, благих намерений таинниче, радуйся всем бурющимся со грехми покровителю, радуйся покаяния нашего пред Богом поручителю, радуйся, яко твоими молитвами Господь оставляет прегрешения, радуйся, помогая нам терпеть и скорби и поношения, радуйся, ликом ангельским сотворивай радость и удивление, радуйся, духов злобы приведи в посрамление, радуйся, Ванифатия, мученичем многострадальный.
Странно тебе бысь языческое идолом служение, и ты, святый мученичи, в Тарс пришед, не преклонил еси колен пред богами чуждими, но апостолом показался еси ревнитель, тем же молись заны, да возгоримся и мы огнем любви ко владыце Христу, поюще всегда «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Весь распалился еси ревностью и святою, хуление на Господа не терпя, и исполнился еси Духа Божия, у ослепления и безумия поклоняющихся ложным Богом обличая, сего ради, царь нечестивый, казнь наведена тя мученича горькую, бичми нестерпимо бия, и раны нанося неисцельные, мы же тебе похвалу поем». Радуйся, зловерия, обличителю дерзновенный, радуйся в правду Божию, аки в броню обличенный, радуйся, яко кости твоя от ран за Христа обнажахуся, радуйся, яко чистота души твоя тогда открышася, радуйся, яко наследовал еси небесное селение, радуйся, яко и ныне обличаешь и злых человек на Христа хуления, радуйся за Христа острыми тростьми прободаемый, радуйся сада райского цвете неувядаемый, радуйся, яко злато горнилом язв очищенный, радуйся за Христа ударенный, радуйся кончиною своею Богу угодивый, радуйся даже до смерти мученическия Его возлюбивый, радуйся в анифатии мученичи многострадальный. Всего себе Господу Богу предав, страстотерпче Христов, егда нечестивый царь повели раскрыть уста твоя, и олово кипящее влити, руцы свои воздвиглись и к небу, так умоляся, Господи Боже мой Иисусе Христе, укрепи вы меня в муках, прибуди и ныне со мною, моя страдание облегчи, и не остави меня одолену быть и лукавым князем, тем и нас, любви ко Христу научаеши, поющих Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ведь Иисуи мудрени дарекут нам, как у олова роженное, гортани твоя не упали, ниже и наго вреда тебе сотвори, мученичего нефатие, от Господа Бо знамение победы, над мучителем просил еси, и сие знамение тебе дано бысть, сего ради все чудящиеся восклицаху, вели есть Иисус Христос, веруем в тя, Господи, мы же славим тя, мученичи. Нечестице. Радуйся, яко тобою верни просвещаются, радуйся, яко тобою от постыдной смерти избавляются, радуйся во едином Христе утешение полагай, радуйся во страданиях призывать и Бога научай, радуйся, яко мучителей тебе не превозмогоша, радуйся, яко страсти тебе не побороша, радуйся ты, бо терния грехов себе попалил еси, радуйся ты, бо гнев не упален прибыл еси, радуйся присно живый, страстотерпче радостный, радуйся молитвенниче наш благостный, радуйся, яко тобою очеса грехми ослепленные отверзаются, радуйся, яко помощью твоею печали на радость прилагаются, радуйся, ванифатие, мученичи многострадальный. Спасен быть и восхотев, пламени вожалел еси, до конца за Господа пострадати, мученичи ванифатие, ему же и возопил еси. Господи, Господи, Боже мой, сподоби мя милости Твоих, и буди ми помощник, да за беззаконие моя, безумно содеянное, враг не преградит ми путь к небеси, прими с миром душу мою, вчини мя с мучениками, кровь за тя пролиявшими, и веру до конца соблюдшими, и ныне вопиющими ти, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Стена крепкая, козьми врага неудоленная, прибыл еси до конца мученичи Христов, егда же глава твоя телесе осечена бысть, о чудесе, абие крови млеко из раны твоей истекоша, яко и неверным чудо сие зрящим Христа прославите и с нами звати тебе». Радуйся, яко мучение твое зряще, множеству людей ко Христу обратишеся, радуйся, яко тебе ради на князя злобы, они устремишеся, радуйся твоя бо кончина, просвети умы помраченные, радуйся твоя бо славная смерть, воскреси совести во гресех погребенные, радуйся нераскаянных грешников обличения, радуйся волею расслабленных от вина исцеления, радуйся внущи неведения блуждающих вразумление, радуйся золотая удица из глубины грехов, влекущая ко спасению, радуйся, як от Бога в молитвах услышан был еси, радуйся, як в небеснем царствие вселился еси, радуйся, Порфирую, от кровей твоих обличенный, радуйся, яко зриши ныне свет неизреченный, радуйся, Ванифатие, мученичи многострадальный. Пение немолчное приносишь и Господеви, мученичи Ванифатие, с мученическими лики Пресвятей Троице предстоя, за ню же себе предал еси, да и мы, души своя, аки невесты украсивше, нетленному жениху Христу представим со священную песнею «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Свет любви и по смерти воссиял еси, Ванифатий дивный, егда бо, друзи, твою сеченную главу обретше, плакахось у горько глаголюще, рабе Христов, забуди нам.

к Вышнему Небесному граду, радуйся в смерти своей, апостолом равный, радуйся ревностью по Бозе преславный, радуйся, житейские молвы, обличая и злые сплетения, радуйся всех нас от вражия, избавляя и ловления, радуйся ты, бо защищаешь и неправедно гонимая, радуйся пред престолом Господним, лампада неугасимая, радуйся по заповеди Христовой и врагов возлюбивый, радуйся злословие и клеветы невочтоже вменивый, радуйся в Анифатие, мученичем многострадальный. Благодать исцелений точащая мощи Твоя, егда к Риму приближахуся, ангел Господень явися, оглаиди глаголя, бывшего ти древле раба, ныне же нашего брата Иисуса служебника прими, як уже владыку и упокой добре, да греси Твоя оставится, той бо с нами ныне в небесех поед Всевышнему, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Поющие чудеса Твоя, храм дивный созда Тебе, воине Христова Глоида, в нем же и мощи Твоя положи, и сама богатство нищим раздавши, и 15 лет в подвизях поста и покаяния поживши, лика святых достижа, тем же величающие чудеса Твоя, прославляем Тя сице. Радуйся, душу свою, сотворивый храм Богу прекрасный, радуйся чудных Божиих дел, книга ясная, радуйся от внезапной смерти избавляй, радуйся скорбные жены, от злых пьяниц ограждай, радуйся, падшие к восстанию от грехов призывай, радуйся, свет чистоты им подавай, радуйся, ты, бо укрощаешь из страстей огневицу, радуйся, тобою, бо оставляем греховную темницу, радуйся, малые чада, от соблазнов мира соблюдай, радуйся, ты, я Христову учению наставляй, радуйся, вестниче трезвости, вовеки прославляемый, радуйся, угодничий Христов, присно почитаемый, радуйся, Ванифатия, мученичи многострадальный. О, преславный мученичи Христов, Ванифатия, прими от нас сие малое похвальное приношение, еже пред иконою Твоею колено преклонше, и руцы свои к Тебе простерши, Тебе ныне приносим, и даруй нам Твое пред Господем заступление, наипаче же погибающим от пьянства братьям нашим, исцеление не спасли, и жития благаго начало положите всех нас подоби, да спасение улучивши молитвами Твоими, вовеки восхвалим Бога, поющего Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О, преславный мученичи Христов Ванифатия, прими от нас сие малое похвальное приношение, еже пред иконою Твоею колено преклонше, и руцы свои к Тебе простерши, Тебе ныне приносим, и даруй нам Твое пред Господем заступление, наипаче же погибающим от пьянства братьям нашим, исцеление не спасли, и жития благаго начало положите всех нас подоби, да спасение улучившим молитвами Твоими, вовеки восхвалим Бога, поющего Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О, преславный мученичи Христов Ванифатия, прими от нас сие малое похвальное приношение, еже пред иконою Твоею колено преклонше, и руцы свои к Тебе простерши, Тебе ныне приносим, и даруй нам Твое пред Господем заступление, наипаче же погибающим от пьянства братьям нашим исцеление не спасли, и жития благаго начало положите всех нас подоби, да спасение улучивши молитвами Твоими, вовеки восхвалим Бога, поющего Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!
ангелам светлым, огнем мучений.

И твоих росою благодати угасившим, огражден был и сестрадальче Христово Нефатие, да никогда, яко грешник нераскаянный погибнеши, и пред Господем в одежде брачней предстанеши, научи нас, облещися в светлые ризы святости, тебе зовущих. Радуйся, жизнь за Христа отдавай, радуйся страданиям Его подражавай, радуйся, очи свои к Богу обративай, радуйся, волю свою в добродетелях укрепивай, радуйся, рабе Христов верный, радуйся, святый конец жития своего приемый, радуйся к покаянию сердца обращай, радуйся ко Христу пути истинному приводяй, радуйся Духом Святым Просвященный, радуйся соблазнами мира сего непрещенный, радуйся змея лукавого посрамивый, радуйся святых лик возвеселивый, радуйся в Анифатье, мученичем многострадальный. Избранный воине Христов, венцем славы украшенный, мученическую смертью, вечной смерти избавивайся, от мрака греховного отвратившийся и к вечному свету пришедай, прими моление наше в похвалу Тебе приносимое, и нас избави от сетей лукавого врага нашего, да Тебе с радостью победную зовем. Радуйся, Ванифатье, мучениче многострадальный. О, многострадальный и всехвальный мучениче Ванифатье, ко Твоему заступлению ныне прибегаем, молений нас, поющих Тебе, не отвержи, но милостиво услыши нас. Вишь, братья и сестры наша, тяжким недугом пьянства одержимая, вишь, того ради от Матери Своей Церкви Христовой и вечного спасения отпадающая. О, святый мученича Христова Нефатие, коснися сердец их, данную ти от Бога благодатью, скоро восстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Господа Бога, Его же ради страдал еси, да простив нам согрешение наше, не отвратит милости своя от сынов своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии, да поможет своей десницею трезвящимся спасительный обет свой до конца сохранить, в дни и в ночи о нем бодрствующее, и добрый ответ о нем воздать и на страшнем судище. Прими, угодничи Божий, молитвы матерей, о чадях своих, слезы проливающих, жен честных, о мужах своих рыдающих, чад сирых и убогих, от пьяниц оставленных и всех нас, и да приидет сей вопль наш молитвами Твоими ко престолу Всевышнего, даровать и всем по молитвам их здравие и спасение души телес, наипаче же Царствие Небесное». Покры и субледи нас от лукавого головления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего, помози прийти непреткновенно воздушное мытарство и молитвами Твоими избави вечного осуждения. Умоли же Господа дарвати нам к Отечеству нашему любовь нелицемерную и непоколебимую пред врагами Церкви Святые, видимыми и невидимыми, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь. О всехвальный мученичи Ванифатие, кия песни воспоемте вечную красотою украшенному, ки венец сплетем светлостью одеянному, ки дары принесемте всеми благами обогащенному, вся убо с любовью приемлюши, и словес красное и сладкое пение, и честные дары, свящи, елей и кадило благоуханное». Но ничто же так уть и угодно бывает, яко житие непорочное, нрав благий, душа чистая, сердце кроткое, тело чистотою освященное, любовь к Богу теплая и к ближнему нелицемерная,
Молитва частая и прилежная, воздыхание умиленное, страстей умышление, очесть целомудрие, языка воздержание, настоящих благ презрение и будущих желание, о смерти поучение, воскресение чаяние, вечных мук трепетание, царство небесного всерадостная надежда, сими дарми нам не спасли, святый мученичи, угодите, Господи, в его имя Твое вседорогое, да сподобимся отси щедрого Бога, богатые милости, Твоим предстательством и теплым заступлением, от озлобления видимых и невидимых враг нас избави, да настоящем веце мирное и безмятежное житие поживем, в будущем же всерадостного и бесконечного царствия причастницы будем во веки веков. Аминь. О, святый угодничий Христов, страстотерпче и мученичий Ванифатие, душею на небеси предстояй престолу Божию, и трипостасные славы Божией наслаждаяся, икону и святою на земли в божественных храмах пребывай, и данную ти свыше благодатью различные источая чудеса, призри милостивым Твоим оком на предстоящие люди, и честней Твоей иконе умильно молящиеся, и просящие от Тебе целебные помощи и заступления, и спроси душам нашим оставление согрешений, сердцем сокрушенным и духом смиренным Тебе ходатая милостиво, ко владыце и молитвенника заны грешные призываем, яко приялися от Него недуг, дуги отгоняти, и страсти исцеляти, Тебе убо просим, не презри нас недостойных молящихся Ти, и Твоя помощи требующим, буди нам в печалях утешитель, страждущим от пьянства врач и исцелитель, во славу Божию трезвящимся скорый покровитель и готовивший предстатель, исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да Твоими ко Господу Богу молитвами, получивши благодать и милость, прославим всех благих источника и дародателя Бога, единого в Троице святей славимого, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веку.